0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пил черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел анализованные суши, я ел... Хорошо? Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеры, шоколад, и я ел
1: вакуумся.
0: Это была шутка.
2: Что? Смотрите, я попугай. Медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
2: Медведь.
3: Да.
4: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.